Ой, вей, фальшик, оно и мерш нец, мит гвалду мит, жейли. Ой, вей, газлоны, малт, мэншейн, фархэн.